Принял высокое погружение в ваш мозг. А вы думаете только звонки. Вы просто могли бы носить его ваши и приветствовать, если вам не позволите уйти. И нет ничего, что вы могли бы мне сказать. Причина, вы сказали все это до. Кажется, это раз, когда вы ходите по этой одинокой дороге, все по своему усмотрению. Это ваш холодный день на солнце. Похоже, ваше кровотечение сердца уже выиграл. Вышай можно было бы принять за и спасти вас от себя. Вы получите так потерял внутри вашей головы, как никто другой. Глядя на кого-то, винить авторство мне все вместе. Вы будете принимать тепло, но вы никогда не считать падения. Это ваш холодный день на солнце. Похоже, ваше кровотечение сердца уже выиграл. Вы так боитесь, это вам только один. Это вам только один. Вы знаете. Не бойтесь. Причина ваших не только один. Вы не только один. Я знаю. Ну, конец.

сначала со мной в состоянии пей. Горячечный бред, паранойя с утра к ночи не проходит.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 22.
2: 22.
4: Июля.
1: Июля.

0: Сегодня среда.
1: 22.
2: 22. Июля.
1: Июля.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем.

вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

0: закончить.
1: Ноги положите врозь, ладони переведите на живот. Мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

Два, три, четыре. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда. 22.
2: 22.
1: Июля.
2: Июля.
3: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: 22
0: июля.
2: Июля.
4: В Москве 10 часов утра.

I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.

It's such a joy to be swimming in the ocean of your wildness.

0: Им было то шка умой на.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: посидишь, и тебе на мать морду свою спрятала. Я вашу мать, сволочь поганая.
1: It's answered forever, maybe.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 22.
4: 22 июля.
1: Июля.
5: В Москве 11 часов.

0: childhood.
1: Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.
2: Такое чувство, будто это очередной заговор.
3: Тосио.
2: Что же мне делать?
3: Тосио.
2: Что же мне делать?
4: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня среда.
1: 22.
2: 22.
3: Июля.
2: Июля.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: Сегодня среда.
1: 22 июля.
2: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Богатые диджеи, бессмысленные реквесты, быдло элиты, рекролы, шаровары. Все это Радио Анонимус. Радио Анонимус, обмажься нашим эфиром.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 22. 22.
2: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16.

gaseous, set luminous body in space.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: 22.
1: 22.
2: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда. 22.
3: 22.
0: Июля.
4: В Москве 16 часов.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 22 июля.
0: Июля.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: И отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава.
1: Радио Анон ФМ.

0: Fehler.
1: Expect.

0: Сегодня среда.
1: 22 июля.
2: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

скулит под человечьим гнетом. Нельзя без горечи смотреть. Но кто же землю исцелит? Пришлют же им кого-то, когда не станет сил терпеть. Кого-то же пришлют

0: Ситников наконец-то релизнул свой старый трек.
1: Релизнул официально.
0: Что-то я не знаю. Вот версия, которую выкладывали записи с лайва, не лучше ли была? Так, в любом случае трек замечательный. Где-то было выложено. Нет, не помню. Ладно. Так, почему-то сегодня Twitch отвалился. Готовая не может залогиниться куда надо. С ошибкой. Так, ща. Зритель, как всегда, только один, да и тот лоботомированный. Так, connections. Itching, rush, strokes. Ну, ничего. Red, нет, да, redness, rush, itching. Что еще? Видимо, что-то, какое-то значение одного этих слов, которые я не знаю. Хол, пар, скор и тоже что-то еще. Да. Ага. Так. Itching, crash, redness. And Таля лошади. Да не, я быстро понял, что зебра.

Нет. На каком альбоме был Сенька Мосгаз? Сенька Мосгаз. Сенька Мосгаз.

Я вот недавно узнал про... Я недавно узнал про Ионисяна Владимира Михайловича. Связан ли трек Сенька Мосгаз с Ионисяном Владимиром Михайловичем?

слышал слово «пиздец». Я помню, что ты говорил. Форте, форте, да. Да, ты говорил форте, а я запомнил. Хорошо, признаю, признаю. На Яндекс.Музыке в альбоме Нома «К чертям собачьим» нет одного трека. Сейчас я это проверю точно. Я включаю Яндекс.Музыки обычно, потому что в той херне, через которую я ставлю, это удобно делать. Еще проверю. Да. Есть трек «Ярмарка, часть 1», но нет «Ярмарки, часть 2». Это хорошие диалоги треков. Да, я сомневаюсь, что удалили там ничего такого. Скорее посрались, заливая релиз. Вот, хорошо. Сразу...

0: немного.
1: Лори, в смысле, животное, блядь. Лори. И, по-моему, животное такое. Да.
0: Подождем.
1: Это Лорис. Блядь. Отличная картинка к этому описанию, да? Лорис is a small nocturnal tree dwelling primate native to the forest of...

А на улице читать при естественном свете книжку неудобно, да. Разобраться с вещением, ты мне задонатил? Ты мне задонатил на покупку мощной лампы в комнату? Ты мне задонатил? Чтобы еще ее менять, потому что меня устраивает тут слабая. Слабая лампа. Слабая. Лампа. Мне почему-то показалось, что вот непосредственно булб как-то еще называется по-русски, а не лампа. Булб. Вот. Так, на чем мы остановились? Ну, да, в следующий раз попробую за столом читать, расчистить место на столе. Это удобно будет. Мне кажется, это слишком высокий стол. Нет, это нормальный. Я никогда за ним не сидел, за имеющимся у меня столом. Столом. Буду еще расчистить. Потому что я посмотрел на длину следующей плавы. Надо как-то повышать удобство чтения. Ага. На коленях книжку держа, она как бы большая. Не пошел бы. Так, в чьей мы комнате, так вспоминать, Мусу Слау. Да что мы о ней узнали? Нихера не помню. Understanding with some actions. Видимо, спросить. Нам нужно найти ключ от женской комнаты. Ну а чё мне тут, блядь? А код мы не знаем от чего, да? Я вообще ничего не помню.

herself. Альбом страница 4. Ну, при... Ну, не, нет, не А4. Вообще. Но она больше обычной книги. Не такая версия. По-моему, у меня вот такая, она, по-моему, больше, чем это. Ну, или примерно такая. Ну, вот. Ну вот, побольше немного размера в обычной книге, хотя тут и не скажешь. Есть перевод на японский или китайский, японский вроде, или китайский, не знаю.

Я на английском читаю, и так как я на английском читаю, нередко встречаются незнакомые слова, так что я все равно телефон в руке держу, чтобы гуглить. Кого-то мне нужно было найти. Барбосу я все еще не нашел. Не конфронтнул.

0: обычно читают со сольными лампами. Ну, да, в принципе, у меня где-то есть даже настольная лампа. Не, ну реально, книгу почему-то не производит впечатление серьезной литературы, а больше какой-то спецэффект вроде фильма «Все сел на бедных крас». Sure, buddy. То, что она любима Быковым, делает ее серьезной литературой или наоборот? Быков у нас серьезный, вот, как критик. Критиков кино называют кинокритиками, а критиком критиков книг...
1: Да.
0: Прихожу в библиотеку со своим.

А в Маклауд мы нашли комнату? Нет. А почему? А, еще одна, да, ее комната осталась. А Бэкрумс это серьезно или не серьезно? Ну, видимо, сейчас исследуем ее комнату и все поймем. Delivery, fine. Ну, вот я не знаю, напоминалка про то, что сейчас закроется. Это просто, чтобы я ключ от него вовремя нашел. А ключ от подвала? А ключ от подвала мы нашли, по идее, мы... Хорошо, они оттуда уйдут, так у нас есть ключ теперь. Мы можем свободно вернуться обратно.

Classic Neverending Things. Надо поискать, если что. Есть ли на Ютубе видео со съемками? Где толстота? Где толстота будет видна книжки? Ну, это я в переводе читал. Ну, да, солидно, да. Ну, обычное, да. Ну, чуть больше обычного. У меня нет библиотеки уличной книжной полки. Библиотека где-то есть рядом. Да не где-то, я знаю, где она есть рядом. Но нет, я не пойду в нее читать. Так.

Так. Виктория Вонсен, физики yourself, в космосе, за этим бунгером. 73 это нас. А чем они там угрожают? Чего она устала? В дневнике второй бабы было. Чем-то им угрожала. Блиндин.

Что ли там не говорилось, чем? Окей, но оно украшало тем, тем, что знало, что они ковырялки. Похоже. Поэтому они срочно ищут мужа. Ходи читать книги на одной реке. Это интересно придумал. And kind вроде относится к... Есть такое движение...

Чё, какие имена? А, координаты? А, окей. Жила сюда из Пенсильвании.

да, этот. Да, раздел Хантер Тарах. Тарах. Сделал этот знак, который они повесили ей там в печку. А правда, что в камин? А что он делает? Вроде мы еще не поняли.

что ты 209, Фёсов? Да где этот Jens Changing Room, блядь? Fuck you! Может, имеется в виду просто туалет? Нет, это не changing room. Где она? Вот она. Это когда? Это сегодня или... Да нет, уже все. Это было давно.

Это все же знает, мне, наверное, ничего не даст. Нет, не показывается. Discovered application. Ась! Stationery, кстати, переведи. Ну, типа, принадлежности для письма. Факт найден, она пьет воду. А теперь это... Так.

Блять, вы серьезно? Почему? Может, это баг? Я бы понял, если бы она на дне стакана была. Хотя я как бы. Ну, кринж.

Да не по алфавиту, что ли, или как? По какому принципу? Почему? Почему они не рядом? Ковырялки. Три, четыре, пять, два, пять. Четыре, пять, два, пять. Три, четыре, пять, два, пять. Три, четыре, пять, два, пять.

Silent ED. А почему бы не сравнить почерк, чтобы узнать, это та ED или какая-то другая ED? А? Почему?

Вот небось, ключ от Вумсдерматоре за... За... В клозете.

Но это не те символы, да? Я рассчитан на второе прохождение. Нет! Надеюсь. С чего ты это говоришь? Так, и фантастика.

ты... Я почти готов на второе прохождение идет. Я почти готов подсмотреть, где мы должны найти ключ. Какие-то, может, ради сюжета, а не ради того, чтобы мы могли их застать, потому что, типа, вот тут есть... Хотя последние 3 часа были недоступны вообще. Ну,

0: There will not be any sound, mind you. It's more like looking through a mirror.
1: Of course, I understand. I don't mind that. It'll be good just to see them.
0: You have to concentrate. Let your mind go quiet and focus on who you want to see. Yes, exactly like that.
2: Who is that?
0: Your mother?
1: My aunt. And my nephew, beside her.
0: They look well. And they're all the way in Louisiana.
3: Про Копперфилд, да. А какой еще... Я не помню, Копперфилд или нет, фигурировал в подкасте про как раз историю... Историю пса и ресерча. Он был... Сейчас, он не он. Нет, окей. Этот недавний. Какой начало века, фокусник? Знаменитый фокусник 18 века. Худини? Наверное, Гудини, бля. Или... Кто еще был? Возможно, он. А да, да, он. Он одним из дебункеров был активных. Там еще... А вот Артур Конан Дойл был одним из защитников. Защитников всяких. Вот, спиритуалистов, которых вот... Он всему подряд верил, и потом, когда их дебункали, он их защищал. Из-за этого посрался с Гудини, с которым дружил до этого. Вот. Вот тебе интересный факт про Конана Дойла.

0: Чаперон. Чаперон. Угу. Шохикен. Шохикен. Роб. Аисту. Бэт, нет, тогда. Зачем она отравила? Я думаю, может, типа, она на самом деле написала это письмо и вот пыталась отравить, но зачем? Это тут не очень попадает. Если было бы драк?
1: Нет.
0: Да, ты где материал, это вопрос. К концу вот этого полудня, возможно, загуглим. Нет. Тут мне не будет жалко подсматривать. Загуглим, пропустили мы, ну, три вещи. Материалы для этого, вряжбы, код от клозета и ключ от женской комнаты. То... By, okay, by dragging cure.

еще роб? Какого слова роб? Смотрестовами. Что такое инфинитив? Я не помню.

Шапарон тут нету слова, нету. Relationship. I have your relationship with Miss McCloud. Что за шутки? Какие шутки?

0: Ушами, говядиной, дьявольской колой травили они нас и будут травить. Жидокомпьютеры и рок-н-роллы изобрели, чтобы нас уморить. Но есть православные, нужные песни, в которых содержится правильный дух. Батяня Комбат, белградская пресня, старый рабочий и жадный барух. Говенному доллару место в сортире, зубы не чистить, жопу не мыть. Сало свиное, репа в мундире, чача, сливовица, спирт будем пить. Сравняют с землей Диснейленд обезьяний и мигом засрут автобаны Европ. Румун и грузин, белорус, россиянин, сербы, братушки, грек, эфиоп. А иноязычным бандитам и ворам продемонстрируем Кузькину мать, как Орлогин Чайбалсан, как Суворов, потому что мы любим и умеем воевать. Эх! Кузькина мать! Мы умеем воевать!
1: Там же еще трек был. Или он на другом альбоме? Ща... А, во! Типа... я видел просто их лайв, где сначала вот тот текст, потом вот этот трек. А я только узнал, что... Вот то было отдельно на альбоме 2000 года, а вот это на альбоме 2009 года.

А, вот, вот, оно тут и... И вот это как раз времен раскола, потому что вот, вот тот альбом, Евро в кавычках, он как раз тоже 2009 года.

А греки и эфиопы причем? Они тоже славяне? Но язычным бандитам и ворам! Ну, в принципе, как Византия где-то истории связана была с Русью немного. Не Греция, а именно Византия, которая как бы наследники Греции. Продемонстрируем Пушкину мать! Которого венчали болса, как Суворов! Потому что мы любим и умеем воевать! Потому что мы любим и умеем воевать! Эфиопы православные?

Так. Да все пошло.

А где? Why? Ага. Ага. Я... Ну, а я все равно к нему не могу попасть, ладно. А об этом же с старшим Блейком я не могу поговорить. Не знаю. Этот трек я не помню особо.

0: Ну, не то чтобы я бы не назвал это пародию Уорхола, но влияние Уорхола, наверное, есть. Я, кстати, не подумал, да. Немножко на что-то похоже.
1: Если нет развиная, просьбе здесь пошли в кабак. Я отвечу им, не знаю, дайте денег мне.
2: Вот так!
0: Короче, как я и думал, вот этот диалог не даст ключи.

0: Good day, miss.
1: Good. Этот трек не помню.

0: supposed to be here. Back the way you came, right?
1: Of course. I think I got lost, is all.
0: No harm, just be on your way.
2: Нет, ну как бы это может быть синтезатор, который имитирует инструмент. Но нет, это какой-то инструмент. Так. Basement. Какие входы, типа... А, еще вот. Окей. Это с улицы.

Все же за Лондоном. Ваш байк! На самом деле тут ничего нет, но не отметилось нормально. Ничего больше нет. Там еще менеджер Квотерс тоже. Что? Я не все нашел.

А, окей. Я понял. В чем у этого дело? Только как бы я уже понял, но тут еще остается. С кем-то поговорить о нем надо, вроде нет.

И с кем я не Хантер? А, Хантер вроде бы на улице стоит. Нет, где он тогда? А, вот тут. Да, я наступил. Идёт, блядь. Просто дождаться, когда они уйдут, когда откроется.

0: Я открывал эту дверь, ёбаный вот, блядь.
1: Ну.

Майнсторма Тори, например, при этом отметили, что все.

Называется менеджер. Чувак. Менеджер.

плод лимона, взойдет он мраком гримбенских болот. Я появлюсь меж листьев кардамона, что на фанерном столике растет. Я ничьего покоя не нарушу своим полукрысиным доподком. В круг обходя уродов спящих души, с большим в когтях зажатым молотком.

горьким вдвоем. Присяжный суд сегодня совершим, плохих и глупых до смерти убьем. Без скидок инвалидам небольшим. И объявим.

Солнце лимб засветится как надо над ровным краем Гринденских болот. И мы уйдем сквозь листья авокадо, что здесь на подоконнике растет.

Так это... Так эти символы связаны были с той шкатулкой или нет? Этот трек не помню. А к старухе, продающей медведей.

А что, милая старушка?

Даже если мне нужно понять что-то вот из этих сведений, непонятно, куда эти сведения вводить. Может ли это быть код от замка в клозете? Да, там другие символы, но как-то вычислить из этих. Что, блять, в Лондере Рум? Ладно, теперь на следующий час еще раз проверю Лондере Рум.

Здорово было бы снова собраться всем нам за столом в уютной облезлой столовой, что смрадно коптит за углом. Как здорово, если бы снова

0: всех вместе прокуренный дом.
1: Здорово видеть вас снова, поющими громко без слов. Аркадий, Брунгильда и Вова, Геннадий и Димка Маслов.

Слушайте, внемлите, коровы, нестройному хору козлов. Уйдут по грунтовым дорогам, давя на пути грызунов. Слоненок

0: фамилии Зобан. Гоняя во сне носорогов, цепляют под шёстками блох.
1: Что-то я вспомнил. Мемчик Ридикюл. Это вроде бы типа тампнейл с какого-то вот реального видеоэссе, которое вот настолько вот как тупо выглядит, что не знаю, не тупо даже, вот какой эпитет подобрать, что оно стало мемчиком. Does he know?
0: Котенок по имени Кровов, щенок по фамилии Кроб.

Что, происхождение мемчика? Нет, не надо. Надо чувствовать. Надо чувствовать мемчик.

Good day! Это какая версия? Эта версия. Я не чувствую по вайбам, как вот как связано. Как связано. Как связано, да.

0: Хорошо, попробуй, попробуй по происхождению выяснить, почему это смешно и ridiculous. Ridiculous. Вот такой эпитет. Как thumbnail видео.
1: Застрелить надумал Дрофу, мужичок по кличке Гофу. И собрался на охоту в направлении болота. Далеко ходить

0: слов натужно. Медвежат-то мне и нужно. И трещат умой нервозно. Зашушался ком навозным. По пути перечнечет с обещанием добыть. Палец лед на спуск кричет. Глаз так.
1: Витя, прими таблетки.

Massive, massive.

0: If you'll excuse me, Marquess Blake.
1: Of course.
2: Честно, стены я достал. Тебя-то как раз не видно. Ай.

игре ничего не происходит. 10 мертвых медвежат лежат. Мемчики. Мемчики предвещают неприятные события. Зрители полностью лоботомировались. Так. Мимо, это очень смешно. Да мы уже давали, а Витя аж поплохело. Витя аж поплохело, и он стал писать бессвязное утверждение, которое меня даже как-то расстроили. Так. Хорошо, в данном случае, да, с Хино было смешно, да, и уместно. Нет. Так, это потратило время? Вроде нет. А куда? Куда некуда дело?

Потратил разы, я ж потратил на разговор сейчас. Ой, поебать, не поебать. Я давно сохранялся, поэтому. Медвю минуту.

0: Настик. Ну, с этим-то понятно.
1: Хай.
0: Ну, как работает функция? Так работает.
1: Нужно переместиться на более раннюю точку.
0: Скорее всего, автосохраняет начало часа внутри сейва. Внутри одного сейфа.

щели. Да?

0: Кахкар. Тебе ничего важного спросить?
1: Си.
0: Стор.
2: That's all.
1: Of course.

Ну, когда все разошлись, дальше все там так и стоит. Все через поваром. Харси. На каком альбоме была другая версия этого трека? Хотя вот это что? Это... Это... Значит, так же...

Так, где та, в которой мне нужно поговорить? Или я нашел? Барбарос нашел? Все. А, Хантер мне нужен. Хантер. Вот я там. Или сначала правильно.

0: Очередная тупая лекция. Ladies and gentlemen, I am Dr. Rory Callahan, and I'm pleased to see you all here. I'd like to give my thanks, first of all, to you good people for attending this talk of mine, and to the Marquess for inviting me to speak.
1: I'm going to talk to you today about the mythology of Ireland. The generations of mythical figures that were said to walk this land before us.
0: Ты серчаешь тут, серчаешь тут. Да, может, здесь подвал, я знаю. Там еще два промо-видео. Футбольщика были. Сникер. Он не в Америке сейчас проходит? Кому особо внимание? Или как? Или как он вообще? Они в разных странах проходят? Или конкретный наш футбольщик? Непонятно. И кто победил?
2: We're here. See, everyone knows the facts, but the story is yet to be told.
0: Вот без грима, вот без грима. Ну, в принципе, больше за счет... Так-то изменения лица не сильные, просто за счет волос. Более кожа больная, больно выглядящая, он выглядит по-другому.
3: 48 countries, 39 days, 104 matches, one winner.

0: It's control.
1: These are the little
0: Peter Great, Pele, Maradona, Cristiano, Messi. They don't chase the ball. The ball.
1: Я не заинтересовался футболом. Меня поражает существование вот этих вот, вот этой вот коллаборации. Фильмом я немного заинтересовался. Так-то режиссер известный, режиссер хороший. Ну, он как хороший, так и не очень фильм делал. Это чел, снявший Ревенанта и Бёрдман. Answers to them.
2: For me, Digger. I play with a much, much bigger ball, and I don't play just to win. I play to dominate.
1: Видимо, фильм дорогой, раз они заранее вот начали его пиарить.
2: Hey, we legends. See, we can make you believe just about anything. Even the gravity doesn't exist. Isn't that right, Maggie? Ole, ole, ole, ole. Ole.
1: Глобус тоже Том Круз играл.
2: Ole.
1: Том Круз и Сенега. Что еще показать? Это потом. Вот. Надо ведь... Смотрите.
3: Press W until the red line touches the bottom of the screen. Pause the video if you need more time.
1: Смотрите. Я не сразу понял, как это сделано. Как сделано переключение персонажей. Варио.

0: Ну, собственно...
1: Как сделал это переключение? Естественно, если я

0: Это раскрашенная ASCII графика. Это раскрашенные символы, которые... квадратики. Да, на субтитрах Ютуба можно красить символы. Красить символы и вот размещать их в конкретные точки. Там есть какой-то формат, который малоизвестный, малоиспользуемый, но есть, если заморочиться.
1: And the story of our forefathers, as legend tells it, and how they secured our place here on this small part of the planet that we call home.
2: No!
1: It concerns the most ancient reaches of our mythology, a time when a godlike race, the Tuatha-De-Danann, they shared this land with the Aeshi, or the fair folk, on which my aunt has already spoken to you. Secondly, there is the Ulster Cycle, which took place around the birth of Christ. It mostly concerns the warfare of the regional kingdoms that made up what we now know as Ireland. The third side.

Вот. Ну пошли сначала к Хантеру. Там новый выпуск белковый на эхе Белковского был, я его еще не слышал. Послушаем сейчас, да. Мне что-то на фон нужно включать, потому что в игре ничего не происходит. Неуместно. Передача Белковского на эхе — это единственное, откуда я вообще новости узнаю так-то. Если... вот только оттуда, если они протекают, не знаю, сюда как-то в обсуждение в кукарекалке. Так, не туда, блядь. Полрума зайди. На каком альбоме была другая версия трека про 10 медвежат? Никто не знает.

чем проблема? Потому что у меня нет цели узнавать новости. Как отдельной цели. Нет. Да, но это, наверное, может быть полезно, да. Вообще не новости не постят. В ТВ и в АН, ну, бывает, протекает что-то, да. Только ты можешь это загуглить, потому что у тебя есть гугла, у меня лапки. Ну да, ты должен еще вот распознать, ты знаешь, где, допустим, где, как, вот. А распознать, если найдется что-то, распознать, какая версия перед тобой. Угу. Да, это сложно, но это...

0: Ну, есть же другая версия.
1: Пом-пом-пом-пом.
0: Или я путаю с чем-то. Отчасти я, наверное, путаю с другим треком, который тоже хотелось бы найти.
1: Пом-пом-пом-пом.
0: Ну, лапки.

Но также должна быть другая версия трека 10. Вообще хотел узнать, с какого альбома, чтобы поставить там, откуда я ставлю. Но давайте просто попробуем сам трек найти. Стоп, а если я ставил оттуда, а где очень отличный концерт? Нет, это тоже. Wait. Но он не... А, может, просто нету? Как называется?

Угу, да, YouTube не помог. Ну, теперь я уже задумываюсь, действительно ли существовала другая версия трека 10. Или нет? Ладно, да, давайте черные лапки. Где черные лапки были?

Это как убийство в Восточном экспрессе, кажется. Кажется, Пуаро, что в конце окажется, что все хотели ее убить. Так. Ну и что я нашел? Где Хантер?

С кем мне надо?

0: девочку тянет, ковячего льнет, хлюпает носом, да семечки жрет.
1: Я, кстати, сегодня вот в магазине обратил внимание, сколько семечки стоят. По-моему, самый мелкий пакет вот, неочищенных семечек уже 50 рублей. У меня как-то в мозгу было, что семечки – это одна из самых дешманских вещей, что бывает в магазине. А какой-то большой крупный пакет крупных семечек 200 рублей. Я немножко прихуел. Но я не уверен, насколько мои представления верны, конечно, дешевости. Ну, посмотри на весовые. Мне все равно... Покупать я их все равно не буду. Своими зубами.

при свете дневном. Видел потом разрушенный дом. Тихо вокруг, ни внучки, ни бабки, только

Да? Просто еще один ход. Если бы я сюда вошел, меня бы сразу спалили. Я не проверил это. Пам пам пам пам пам пам пум

Ермелуши, да? А чё такое лардер?

Вейтер! One.

Что такое триакл? Как криакл? Как триакл?

Мне нужно найти все это. Ну, вроде я где-то мыло видел. Но пока не было такого, что сначала ты можешь осмотреть предмет, но позже просто осмотреть, но позже появляется дополнительное с ним взаимодействие. Если что-то еще сделал. Ну, наверное, в комнате в лондоре было мыло, да?

курсы из сыны. Даже не отметилось при этом. Let's put this in use. Fuck off! Даже не отметилось при этом. Где мыло? Ну-ка. Search the laundry, все еще есть.

Да прокликивал я уже, взывай. Ранее. Ну мне искать в туалете мыло. Это я вроде мыло видел. Супа. А этанол где искать? Как же?

Вот мыло, бери! Какие знатные яйца. Похоже на тупик, чё? Чё, Костя?

Меня выставили совсем. Тогда я не знаю, что делать. Ну, по... Где... Пошел за мылом, если оно там есть. Хотя, а что я взял на chemical rack? Этанол или что? И почему меня этого открывают? Unplayable. Хлорин, наверное.

Блядь. Чё, литерально в коридоре лежало мыло, блядь. Отвратительно, unplayable.

Ладос. Ага. Fuck you. Я готов просто загуглить, где я должен найти эти ингредиенты. Иди гугли. It's not fun. Not fun at all.

Воду он тут тоже не может набрать, да? Угу. Ну или... Или может у меня типа теперь... Он все на Chemical Bench, он все нашел. Теперь мне просто нужно вернуться. Хотя это еще и не отметилось. Блять. Игра меня доводит. Решил, игра таки решила меня довести. Отвратительно.

Угу. Угу. Fuck you! Иди кукле к тебе, Диан-то. Cleaning solution. Cleaning. А вот это не мыло, да? Бля!

А это даже можно осмотреть, но нельзя взять. Она знает, что змеисен. Ага. Ага. И не отметилась. Ага.

Типа, если я выйду из подвала, на улицу меня Хантер спалит. Это, конечно, закрыто, хотя отмечено как закрытое. Точнее, наоборот. И чё меня предупреждали, что сейчас закроют, если тут открыто? Угу. Ага. Как успехи?

Осторожней, мыло.

0: Fuck you! Yes! Ладно. Fuck.
1: На.
0: Я не могу теперь даже выйти.

Yeah, I know. Но она же писать не умеет. Писать не умеет, а читать умеет. Надеюсь, ключ тут... А ничего тут нет. А, вот ключ.

Ну, как бы... Окей, все. В Лондоне закончено.

0: 50 оттенков серого.
1: Отдельный трек.

Второе, третье, четвертое. Нет, погоди. Их пять, а там шесть. Опять забагуется.

этот, трифолд, третий вот этот, четвертый, вот этот, последний, вот этот, пять, десять. Не могу понять. Так, первые три точно этот. Этот и этот.

Невозможность запомнить, несмотря на них. Ладно, тут что-то видно. Это тогда... Ну, это так круглый виден. Блять. Ну, мне что, эскалибро открывать? Вот, Янки, Мадин, Галин,

Наравне сложность. Ага, точно. Бафлинг — это не впечатляющее, а озадачивающее, так сказать. Так, третье. Ага. Какой тут зачеркнут?

Можно перебрать так. Так, для удобства. Сделаем прям удобно.

Красная полоска, литро открывать. Висят на всякий случай.

Могу ли я скопировать картинки средствами сканера? Ты ответа не знаешь. Да, могу скопировать. Скопировать, а потом еще обрезать надо. Ах, блядь. Все ножи разные. Блять. Ладно, третья.

Это очень тупой вопрос, который меня закатывает мне глаза. Ты прекрасно видел, что когда удобнее копировать картинки и обрезать, я это делал, играя в Blueprints.

Штучка, ты тоже по 10 минут совешь? Угу. Иди, чё.

Быстро только. Справься за 5 минут. Сурчаев тут. Сурчаев тут. Что мы пока с тобой посмотрим?

Прогресс мало, чтобы делать множественные. Хорошо. Венера... Где? В каком углу пиши? Венера...

Range, no. Тему не понимаю. Я что-то достал. 5 слов.

фильм. Зон было.

Почему инершин не зачитал? Инершин. Инершин. Удивительно. Почему это not on working list? Mm-hmm.

Можете заскринить, заскринить и решать пока, да? Заскринили, заскринили, искать слова. Что это слово значит? Фамилия? А менеджер, наш консьерж там стоял вместе с остальными? Сейчас он будет так надувать. Либо нет, или стоял.

Eliminate. Eliminate. Eliminate. Technograms. Можно еще на это основание. Ладно, все равно еще рано. Так, вот это тут как будто что-то не хватает. Ну, Black Residence. Не скоро. Так. Так, ладно. А... Зачем еще обыскать? Или типа уже все обыскано в офисе? Где сейчас дали дополнительную зацепку про офис? Уже сделаю ее или что? Непонятно. Так, они все там стоят сейчас или они уже разошлись?

atlidžojusi. Говорить о чем-то с кем-то надо. Я почти все с ней связанное обсудил уже. Так, они разошлись, ну, раз не отвечено на карты, значит, наверное, разошлись. Где Портер?

телепортер в баре, который открылся. Так, ворожба в этот час

0: If you'll excuse me, I'll go.
1: Так, ну, в офис на всякий случай зайду.

Fuck you! Давай на всякий случай снова открою. Тридцать семь, двадцать два, тридцать четыре.

А? Тут непонятно, что делать. Все же Secret of the Staff. А! Wait. Может, к нему вернуться нужно было? А чё означала надпись на нём? Я уже забыл. Расшифровывали.

Почему я пошел к нему? Потому что это один из немногих непоговоренных с Мэйдой. А, кстати, она в Вайнселлере все еще или нет? Один из непоговоренных с одним из по поводу одного из топиков, который есть у Мэйды.

выстрелила-то? Если только зайцы без беретники. Кусь!

What? Интересно, а его квест тоже пропущен? Зачем? Квест Хирика квест.

What? Хорошо, чё за дичка? Ну ты мог бы... Как бы прислать и мне? Ладно, нет, нет, для меня такое ужасно. Куда, блядь, на главную? Ага. Why? Why? Why? Ты ТикТок уже себе установил, да? Да там много таких видео, тебе понравится. Тебе очень понравится. Why? С кем я сингл? Ашли Дженвей. Слышал про нее. Так, сейчас, так, я в другом браузере, а то сейчас это небось порно увижу, да? Нет, не слышал. Нет, вроде не порно. И чем она знаменита? Чем же она знаменита? Autism Advocate.

Ага. Технически нет. Да. Удалить. Ну, Блейк, много кто у этого. Он же не католик. He had never met мотив. He is okay. His attempts at driving are poor. Но это исключает его или нет? Как бы тут say no grounds or have maps. Нет, не означает, что он сам должен был рисовать карты. Тут разрыв был. Не знаю. Нет, нет. Так себе ведущий радио Аноним. Что?

и вот если так себе ведущий радио аноним. У нас тут эфир с видеокомпонентом, ссылки на главный, вот, и у нас эфир думательной игры, совсем, конечно, в которой вот нужно думать, анализировать, решать, детективничать, на что думающие про активно думающие про трапов не способны, поэтому... Поэтому выйдите и закройте за собой двери. Как ты вещаешь и почему на радио она? Откуда вы к нам попали? Здравствуйте, вы к нам случайно попали? Как ты вещаешь? Вы тоже хотите повещать? Вот. У нас тут... Вы тоже хотите стать диджеем на радио Анонимус? Ну, вас с радостью примут. Да, вот. У нас вот такие-то... Угу. Вот до такого уровня диджеев мы как раз скатились. Поэтому с вами вас с радостью примут.

Кто-то еще сидит на лодке. Так. Чего надо сделать? Я рофельный чел, ну... Ты рофельный чел. Окей. Прямой это как комплимент.

0: What?
1: Может, я уже смотрел? А, блядь, серьезно? Что такое ринг? А, ну типа обведено. Сорре. Блять. Бат. Ну это. Да, это легко было пропустить. Я б не нашел, если долго вещи. Я стрим.

Я вот я плохой диджей, но вот кто остался как диджей в том смысле, что я не могу просто аудио вещать. Я вот просто интересно что-то рассказывать не могу. Поэтому я стример. Я провожу стримы интересного кино и интересных игр. Так. Да, ссылки на стрим на главную. Тебе все равно, наверное, не понравится то, что мы играем, но ты можешь увидеть. Сколько нас осталось? Отвечает господин Друзь. В диджейке много людей, правда. Никто из них не вещает. Только субботняя конференция. Вот на субботнюю конференцию приходи, если ты вообще не новенький. Вот на субботняя конференция тебе понравится. Каждую субботу в 20:00. А так, в диджейке людей много, но вот они не вещают. А зачем они в диджейке, не очень понятно. Они текстом пишут. Сколько нас осталось, это сложный вопрос. Сколько зрителей? Ну, на удивление, зрителей или аудитории, которые сюда заходят. Ну, для такого прискорбного состояния радио, в принципе, немало. Вот. На мои стримы 1,5 человека приходят, и на субботнюю конференцию дополнительно еще несколько. Вот. Сколько вас на субботней конференции? Это не у меня спрашивать, я на нее редко хожу. Так, все, не отвлекает игра. Нам нужно Джойс найти, да? Да погоди, подсказка там. Дай сейчас это завершим. Полагаю, этот проект чисто на энтузиазме держится. Я бы не назвал это энтузиазмом. Я бы сказал на привычке. И на привычке, и на том, что те, кто тут остались, им больше некуда идти. Ну, можно назвать. Ты смотришь видеопоток, ты видишь сообщение, вот. Отвечайте анончику, Сырчаев или Сник, вот. Сколько года ты на радио, блядь. Не спрашивай! Я не хочу вспоминать, насколько я старый, насколько моя жизнь не улучшается с годами. Давно, как слушатель года с 12-13, как диджей, не знаю, с 18-го, с 19-го. Как диджей в кавычках. Кто вы такие, как вы сюда попали? Слурки? Где-то кто-то прорекламировал радио, но надо было рекламировать его во время субботней конференции, а не во время моего тупика. Я читаю кукареку, ты меня за... Ты... Песник, что ты несешь? Джойс. Чел, мне 24, ты по голосу младше меня. Я это тоже как комплимент восприниму. Так, где Джойс искать?
Болров я проверял. Так, а где они? Servants Hall. Где они со мной разговаривали?

пока мы ищем, хочу что-то, что-то послушать. Что же мы включим послушать, когда вот к нам гости прийти пришли?

чисто шестер интернет. Английский ты знаешь? Ты стрим смотришь, вот ты на тему обскурных сайтов ты можешь. Ты можешь посмотреть на gamer.church. Объяснять не буду, что это.

А еще один зритель. Нет, он мне не кореш, но он единственный постоянный зритель. И тут еще. У меня полтора постоянных зрителя. Полтора постоянных зрителя. Трек называется «Хлеб-соль» от группы «Нова». Ну, я, например, новичок, я школьник, только в прошлом году начал сюда писать. Он шутит, он тут 20 лет, наверное.

0: Ну, видеопотоки, ты можешь увидеть вот, вот, все увидеть, чё ж вы такие все инвалиды? Вот адрес сайта. Скинем его на главную. Не скину. Развиваем когнитивные способности. А расскажи что-нибудь из андеграунда или старого двача. Ну, анончики, ну, расскажите ему что-нибудь из андеграунда или старого двача. Я давно на двач не захожу. Ну, в принципе, он и просит старого двача. Я как раз давно на двач не захожу. Я 10 уже как. Вот, вот к нам пришел гость. Вот. Сорчаевый лесник, развлекайте гостя, чё вы.
1: Yes, my child.
0: Так. Мне проще быть тебя слушать. Ну тут у меня вопрос, зачем меня слушать? Смотреть стримы, смотреть игру, участвовать, понятно. А вот, вот это вот просто слушать, ну это, ну хорошо.

А не обязательно на Twitch заходите, не только на Twitch вообще, если что. Так. Итак, тоже хайпотеза сформировалась. Так. Goal to think an Ion from the Black Iron 3.

0: Save humanity.
1: Father Sinnet believes he can save humanity here. I should find and confront him about this.
0: Жемчужный челлендж. Нет, потому что отдельно мое видео для жемчужного челленджа. Так себе показывать, а показывать ту статью непонятно, понимают они нормально английский или нет. Слушая тебя в совокупности со звуками, возникает чувство какой-то дихотомии безысходности и одиночества. Ты заблокпил? Я не знаю, как это прокомментировать. Нет, я не заблокпил. Блокпил — это уже что-то... Это что-то рядом с моносферой или что? Это вот из... Ну я... Это все уже в дискурсе. Я вот 10 лет назад этой хуйни в дискурсе 2 чая еще не было. А какие таблетки существуют, а ты за какую? Это вот, гостю вопрос, да, вот гость отвечает. Какие таблетки существуют, а ты за какую?
2: Yes, my child.
0: Так, в общем, гостям интересно вот поговорить вот за два, за Blackpill, за Underground, что я не очень могу им предоставить вот так, но вы заглядывайте на мой стрим, если хотите, может, правда, желательно английский, если знаете, может, вот, увидите что-то, что будет вам интересно, и проникнетесь. Эту игру мы уже заканчиваем, поэтому как-то не очень, а вот что-то сначала, может быть, хоть... Вероятно, правда. Неправда, у тебя много андеграунда. Ну, не такого андеграунда, который им будет понятен. Зашел на сайт, не понимаю прикола, а чё в это сайт? Ну, посмотри, попробуй понять. Ты все равно не поймешь, что... рассказывать всю историю, почему я знаю про этот сайт, и как он был, как, кем, я не буду. Не сейчас. Вот если будешь вот заходить на мои стримы, может, когда-нибудь я в очередной раз эта тема поднимется.
2: Yes?
0: Вот, покажи им свои андеграундные игры потом. Это какие андеграундные игры, которые можно вот так вот показать? Я не понял.
2: Believe I do. You know what lies deep beneath this complex, and what needs to be done.
3: I...
2: Good, good. For the mind is willing, but the body is weak. I was unsure I could do this alone. But, no, we cannot discuss this here. Come to my room.
0: А еще мы на... он ж не смотрит. На стриме мы еще вот видасики с Ютаба смотрим. Видасики с Ютаба смотрим. Что мы можем? Что у меня тут заготовлено, да? Кстати, как вот потянет на андеграунд? Вот как? Достаточно андеграунд на вот это? Вот это. Что у меня тут? Что у меня тут? Что у меня тут? Это Колбелова канал другой? Почему он сделал еще одно канал? Может, в коллаборации с кем-то? С кем он живет там в своей деревне? И что открыть? Я даже не знаю, все страшно выглядит. А, вот, видимо, какие-то аудио Ардуины делает. Noise Quest Things. Угу. Замечательно звучит. Ага, выберите что-нибудь. Вот это просто, это на Новый год выложил, это вот. На Новый год. Не могло 4 года уже пройти. Ну это все. Сейчас проверю. Это он просто видимо, он сначала на этот канал выложил, а потом на свой основной. Да, фух. Я... Это было в этом году. Вот, в 2026 году мы продолжим сверлить крысу. Мне очень понравилось. Ну, что-то не знаю. Все слишком нойзово. Нойзово, бессвязно. Ну, такой, не такой нойз, который мне может понравиться. Звучит завораживающая музыка.

сказать про то Gamer Church? Ну, нет, потому что на самом деле он не религиозный и не православный, но он... А, ладно, не буду пояснять. Не христианский. Сколько тебе вообще много? Я предпочитаю... Ну, это не совсем много, но вот достаточно много, чтобы я каждый день думал о смерти. Угу. Неприятная мысль. Звучит завораживающе. Вот. Не, чё-то не очень. А больше у меня чуть-чуть не очень много заготовлено, на самом деле. Послушаем Ситникова. Давайте немножко послушаем Ситникова. Вот. Недавненько, запись недавнего концерта. А я мог бы на нем присутствовать, но нет. Стёп? Нет, не Стёп. Хорошо. Такое сообщество... Не знаю, как описать вкратце. На самом деле, даже не сконцентрировано на играх. Просто сообщество творческих людей. Попытка собрать такое вне платформ типа YouTube и прочего, вне мейнстримных социальных сетей, собрать вот сообщество каких-то творческих людей с чувством юмора, но вообще это вокруг отдельного чувака. Ладно, долго объяснять. И, конечно, чел купил здание церкви. Чел купил здание церкви, вот, и оттуда иногда делает стримы, сейчас, кстати, чаще, вот. До этого он был довольно-таки с ютубером, делал аудиоскетчи, делал коллаборации с сообществом, делал такие радиошоу, а потом, в общем-то, намеренно практически все свое старое удалил, открыл этот сайт, и вот когда-то тогда как-то он в его собственности попало здание церкви, вот. А ты постригаться ходишь? Нет. Антология убийц — это андеграунд? Антология убийцы, не знаю, это очень хорошая вещь. Достаточно обскурная, но на грани обскурности. Вокруг у него есть сообщество, у него есть, можно сказать, фандом, наверное. Антология убийцы играет.

По твоему повествованию, это проект с Форчаном. Это связано с Temple OS, программист? Нет, не связано. Нет, не связано. Как бы тебя стебануть? Человеку, как у которого культурный кругозор ограничивается Форчаном и Temple OS, если он видит что-то с юмором, с таким, с контркультурным юмором и вот что-то еще с религией, он сразу думает про Форчан, про этого, как чувака с Temple OS звали, про этого, потому что у него вот, других reference points нет. Поясни, ну уже пояснил как смог, дальше луркай сам.

последнего альбома. Вот я... Вот обо мне, обо мне. Я в тупике по жизни. Я почти не работаю, потому что вот я не умею искать работу, а у меня есть один заказчик, но он редко дает работу. Кстати, вы можете мне задонатить, пожалуйста, если есть деньги лишние. Вон там ссылочки на главный, куда донатить. Я живу в Мухосране, ну вот, и вот надо своей жизнью что-то делать. У меня есть интересные очень мне музыкальные группы, которые хотел бы вот ездить на концерт. Это придется ехать в Москву. Вот. Вот это одна из этих групп. Ну вот этим летом как-то я осенью думал, возможно, получится, но летом что-то приуныл обратно и вот даже перестал планировать. А кем ты работаешь? Хуёвый программист. Микки Бриджес. Не знаю, кто такой Микки Бриджес. Основатель проекта Gamer Church. Чел, известный как The Minute Hour. Имя его реально неизвестно. Ну, посоветую что-то еще. Но мы проекты Ситникова. Порез на собаке, птицу ем и четыре позиции Бруно. И Ном. Ном это не проект. Вот отдельно Ном, отдельно проекты Ситникова. Ну и да, приходи на стримы, я тут часто включаю любимую мною музыку. Вот узнаешь еще. Так, ты твиче, вот на твиче подпишись и включи колокольчик. И заглядывай, чтобы тебе было уведомление, вот заглянешь, а вдруг там что-то интересное этот хуй стримит. И вот.

Ты тут с каким-то пометком сэмп в конце. Вот это тоже один из любимейших треков, если там... О, ну да, да, да. Видимо, многими любимые. Ах, что я хотел сказать? Вот на концерте вот Пореза Ситникова мне, наверное, будет некомфортно. Там много молодых людей. А у Нома мало довольно приходят, я так заметил. По крайней мере, мест на их концерте мало.

Я радио РВ. Ты так и не понял, что тебя поимели. Как интерпретировать это сообщение, подскажите? Это не Костя, это местный троллит, или как интерпретировать это сообщение? Что такое РВ? Ой.

Угу. Так, что дальше? Мэйду найти. Непонятно, где ее искать. Угу. Угу. Непонятно, где ее искать в этот час. Где я был, а где не был еще?

Я не могу найти Maiden. Это в списке. Но, блять.

0: Стоан? Нет.
1: Составь пока я сейчас.

А когда она успела? Когда она успела ударить? I should find and confront her about this. Только где она? Ну там есть на таймлайне? Я опять не могу найти. Who else? А, вот где было Surgeon Manager's Office.

Так, а Silent Dinner когда? 8-5. Не скоро. Видимо, к этому времени мы точно должны все закрыть.

Нам прислали сообщение Внучаев. Что нам хотели сказать, непонятно. Чаев, кстати, с того эфира не появлялся.

0: Еще одно шизофреническое сообщение, и мне придется сделать того, чего я бы не хотел делать, но придется.
1: Лесник, ты выписал цифры?

37.

Ну и где я тут должен что-то найти? Ну это же менеджер с офис, да? Ну да.

где ее искать? Вот начать сообщение, первая игра в 2025 году. Где ее искать? Не видно. Блять. Название эфира с Ютуба. Какого эфира? Зачем? Это продолжение дневника шизофреника?

Слышал про фильм «Жар ветров»? О, ну разговаривает. Нет. Такого фильма не существует. Так. Калакан. Калакан, вроде правильно выписал. Окей. А,

Серьезно? Че, мне казалось, я все обсудил с ним.

0: Letter from Miss Dean. Talk to him.
1: Нейтан Филдер слышал про этого пранкера? Слышал! Слышал!

А тут никого нет. Драйвинг рум я проверял, наверное. За Библией ходил. О, как же мне это игра заебала. Отвратительно. Отвратительно. По сравнению с Golden Idol.

0: Здравствуйте. А я бы сыскал.
1: Good day.
2: Hello, sir. Anything I can do for you? Lord, oh, my sweet Lord, what is wrong with me? Every moment the witch lives, I sin. Even Abraham could kill his son for God, sir. Why? Why is it so hard to kill a damn witch?
1: Could you forgive yourself if it were easy? Is this truly what God intends? Think, Mrs. Joyce.
2: You don't understand. She's just been so kind, and I keep seeing her face. Except there's wet red down her skull, and the squelch of bone mixed with the scent of iron. So thick you can taste it. And her hair is matted, and she's crying, and I just...
1: None of it happened. None of it has to.
2: Doesn't it?
1: No, we are godly. But not everyone needs to be godly to be good. And just because somebody is a mystic, that doesn't also mean that they are monsters.
2: Oh, I want to believe that. But every time I try, it feels like I'm questioning him.
1: So try again. God is steadfast enough for questions, Mrs. Joyce. And he's good enough to love you when you seek answers. I have faith.
2: Oh, sir, oh, you're right, aren't you? I can't do it.
0: I can't. Вот окажется Кулпритом тот, про кого мы меньше всего... про кого мы меньше всего знаем, кто напиздел про жену, вот очевидный. Хотя интересно было бы, если бы это был кто-то, кого мы знаем, но у кого... но... То, что он на самом деле Кулприт, как-то из его действий, из его альтернативных мотивов мы могли... Ну вот плохо! Ну вот плохо, а вот Golden Idol, ну вот так хорош был!
2: Maybe he sent me an angel? To show me these people aren't savages. Please, take this. It's Saint Bridget's cloth, a brat of leader for your protection. I pray the Lord keep you safe.
0: Sure.
2: I mean it, sir. I'll find a way to repent. I don't know how yet, but something will come up. I have faith that it will.
1: Good. I know this is a lot. I'll be back to check on you, Mrs. Joyce.
0: И причем те вещи, которые игрок реально может сам вычислить на самом... Ну вот, например, то, что понять, что она подходит для ритуала. А это ни на что не влияет, потому что сначала нужно совершенно не связанную вещь сделать, сказал, чтобы продвинуться там. Ну плохо, блядь.
1: Good day.
2: Hello, sir. Anything I can do for you?
0: Нет расследований именно в плане анализа фактов. Практически.

Так, кто-нибудь тут есть? Это нужно. Ну, мне с младшим надо поговорить.

0: кофе, кофе не собрал.
1: Introducing
2: Wife.
1: The all-in-one solution. Forget to set a timer? Wife will do it. Having trouble paying your bills? Wife just got a raise. Your partner. Your better half. Your breakfast, lunch, and dinner. This is what wife...
3: Короче, это гейм, я чё, типа, как и поясню. Ну, ты ж уже у нейронки спросил. Я вроде бы насколько... Ну, уж пояснил. Он время от времени проводит стримы со звонками на стрим. Последнее время, кстати, он что-то проводил музыкальные стримы, где там с людьми бацал на гитаре, что мне не очень интересно. Я их, кстати, не смотрел. Вот, где... Но вот есть, блять, тут они не сохранены все. У меня где-то вроде бы был вот чёрчколы, где он просто принимал звонки на телефон. Вот можешь как-нибудь такой стрим посмотреть. Можешь даже позвонить, если ты разберешься, как позвонить в Америку. Вот. Вот. А так, послушай его аудио-скетчи старых фильмов. Вот в церкви. Вот. Можешь почитать посты, которые он или кто-то еще писал. А я вот почему мне еще интересен. Я бы хотел бы влиться вот в такое какое-нибудь комьюнити, но я свободно понимаю английский, но... Я плохо сам по-английски пишу, разговариваю. Вот, поэтому... А вот так надо бы развивать навыки написания английского, и тогда бы, в том числе, чтобы развивать, мог там что-то написать. Есть пара тем, на которые я мог бы написать просто. Вот.
4: For them, it's been working for them as well.
5: Yeah, I mean, it's... Kind of hard to...
3: Не помню, какие на этом стриме были хорошие моменты, поэтому не знаю, куда тыкнуть. Вот.
5: Church is in a very pastoral land with tons of farms and cows and chickens and horses and all that.
4: All right, that actually sounds nice. Alright, so here's what I'm thinking, okay?
3: Так, вот, чел. Если тебе я интересен, то, сейчас посмотрю, не под... То заведи аккаунт на Твиче, во-первых. Вот. Сходи, напиши... я тебе на этот вопрос 100 раз отвечал, сто раз отвечал лесник. Ага. Что я говорил? Вот подпишись и еще в настройках поставь, чтобы тебе уведомляло о каждом стриме моем, когда стрим начинается. Просто не обязательно на каждый стрим приходить, но вот ты увидишь уведомление, допустим, ты свободен, и вот придешь. Вот. Ну, не абсурд... Ну... Короче, чилаут.
4: We do something with gin, you know, that's tradition.
3: Так, да,

0: And now, introducing
1: the Alone Cone.
0: Isn't wife the greatest? And yet, too much of a good thing is horrible.
2: Сначала мне нужно подтянуть английский без контактирования с людьми. Без практики. Надо сначала на хомячках попрактиковаться, да? Подписался на тебе. Молодец, сейчас проверю, что ты подписался. Но это еще не все. Надо перейти на страницу. Сейчас скажу. Вич. Просто сейчас, если ты просто подписался, вот открой twitch.com/settings-notification, и там будет кнопочка, чтобы тебя уведомляли о каждом начале моего стрима. Вот. Twitch Settings Notification. Тут я не залогинен, поэтому не могу показать именно. Ты найдешь там, где включить, чтобы уведомлялось о каждом. Вот. И обычно я принимаю через Twitch сообщения. Просто у меня тут сломалось кое-что сегодня, поэтому сегодня только через Anon FM и Kick. Вот. Молодец. Подписался, точно? Нет, что-то написано, что подписался. Сейчас проверю. Нет, что-то не знаю. Возможно. Возможно, просто не. Пока мне не уведомил Twitch о том, что вы новый фолловер, так что непонятно, подписался ты или нет. Ну ладно, на твоей совести.
0: And so,
2: да.
0: The alone...
2: да, я все уже...
0: Just simply place this comfortable cone over wife's head, and wife will go into a slumber-like state, giving you all the time you need to complete your tasks. Wife.
1: The alone.

Сосредоточиться. Кого мне еще нужно закрывать? Сделано. Так, что мне этого нужно найти? Где он? Неизвестно. Неизвестно. На что время тратить?

Ну или меня все-таки пустят, или нет. Так, лесник, что мы еще не закрыли? В принципе, достаточно внутриигрового времени. Можно просто закрывать разговоры. С одной стороны.

Калаган-младший. Калаган-младший, Цицинет, Баня. Ну, Баню мы еще не знаем, что там делать, куда там. Ну, давай. Я уже опять закрыл. А, нет, вот оно. Как она называется?

0: Ну, учитывая, что нет вопросов, видимо. Видимо.
1: Ты выяснил.

Ты просматривали мы уже документы, которые есть. Оно было бы крупным, если бы было тут.

Team Journal. Fuck you! Ну... Это можно не пропустить, если как в том режиме, в котором я Blueprints проходил. То есть все более... Ну, даже можно менее thorough. Менее все подряд, а только все, что выглядит как коды, выписывать, но... Ладно, оправдание. Оправдание, надо было прощелкать экзамен на всех документах, а мне было лень. Потому что, ну, как бы... У меня такой вывод был, что все остальные коды, они по иконке документа сразу явно было видно, что там, там код какой-то. А тут нужно было экзамен и всматриваться. Сука.

И вот наш странный гость явно напиздел. Он не подписался. Так, какая-то

Ездим, Джорнал, где он? Вот он, экзамен. Крест, полукруг, треугольник, четырехугольник. Крест, полукруг, треугольник.

Dance Changing Room. Как сюда все остальные попадали, а? Вот как? Как же сюда все остальные попадали?

11. А. Перебрать. Ладно, нет смысла. Не жалею, что подсмотрел ни капли.

Он не medical knowledge, but his abilities by... Что? То... Нет.

0: Нет, Вахи 40K, я не интересуюсь. Это к другому диджею. Это к диджею Кришу. А, из Кейхисан Шадоу, отлично. Кейхисан Шадоу, бай. Не знаю, что такое гейм Ария Лайф. Не знаю. А, бай. Кейхис. Абилитис. Абилитис? Бай. Бай. Прувинг. His modern techniques are valid.
1: Dr. Callahan wants to prove that the modern magical techniques are as valid as Fia's old ones. I should find and confront him about this.
0: Well. В районе. Будем считать, что в районе. В районе. В районе. А, так. Think. Mr. Skeptical is to... так чё в письме было?

0: need to find and confront him about this.
1: Так. Так. Больше нечего тут осматривать. Наверное, еще. Он не встал. Игра уже пару месяцев назад вышла, неужто они не могли исправить? А насчет разговоров на английском, ну вот, вот мне там наш разработчик консьержа поотвечал, я пока не читал, потому что надо будет что-то отвечать, а мне сложно. Потом. Ну, я хотел бы, конечно, ему ответить, просто тяну, чтобы когда буду в настроении. Потому что, ну, мучительно составлять тексты на английском.
2: Ты ему кривис пишешь.
1: Чё? А к РГ можно отнести геймер счет? Нет, нельзя. Хотя, ну нет, нельзя. Там есть один секретный пароль от одного секретного места, но к РГ это отнести нельзя.

0: РГ, блядь.
1: Вот, интересует РГ, вот, приходи на стрим, и мы тут проходим зачастую игры с глубокими секретами. Эта игра к таким играм не относится, но некоторые другие, да, хуй придет. Если придет, то, возможно, будет мешать. Добр, все. Странные люди, странные. Так. Где скелет библиотеки вроде стоит?

0: Не от миссис Дарси, а от мистера Дарси. Да, да. В принципе, да, этот квест можно завершать. Мы сегодня пройдем, а? Вот, вдруг... Ладно. Наверное, нет, но завтра точно.
1: Блять, я туда шел.

что-то такое может мне интересно быть, в зависимости от тона. Если это полностью на серьезном ебали, я обычно такое не люблю. Если это с долей юмора, так как, например, Омега Март, то это более... Ну, не, по статье непонятно. Непонятно, что это. Блин, что-то интересное. Вроде пишут, это для статьи, что-то интересное. Для меня.

0: Mr. Dupre, would this work for Mrs. Darcy's needs?
1: Let me see. You know, I think it will.
2: А если мегаватт в любом случае мне вырос? Нет.
1: Come, let us first find Mrs. Darcy, and then a secluded area to perform the rite.
2: О-о-о. На моем кике, пока не смыло, ты можешь посмотреть... каждую субботу, уже не каждую субботу, наверное, не субботу, обычно я каждую субботу в 22:00 проводил киностримы, но сейчас, наверное, будет воскресенье, ты можешь проверить в расписании Anon FM, я запишусь, наверное, следующий будет в воскресенье в 20-21. Короче, на выходных я провожу киностримы. Не на Твиче, а на Кике. Время можешь узнать, заглянув в расписание. Сейчас я не списался еще, но запишусь ближе к выходным. Вот последний мы смотрели. Вот. Ты можешь зайти на мой Кик, увидеть вот это видео. И если интересно, посмотреть, как мы смотрели бэкрум с моими... Нет, это не то. А где? А где? Ну это вот же. Да, вот. Посмотреть, как мы смотрели бэкрум с моими тупыми комментариями. На киностримы обычно побольше людей приходит. На расстоянии ты собака. Да, когда ты там посмотрел концерт красного цвета. Мы собираемся когда-нибудь другой фильм Андрея И, или как его там посмотреть. Вот. Если хочешь, можешь посмотреть запись. Пока она не удалилась, она недолго хранится. Все. Приходи в другой раз задавать свои вопросы, нам с игрой закончится.

Что осталось? Остались Каллиганы, Скеррит. Все, пошли тратить время на

не подписался, не задонатил. Задонать, ну 300 рублей уже приятно будет. Мне надо на еду. Так.

0: И, наверное, достаточно времени, чтобы вообще все топики закрыть. I'm totally listening. I'm totally listening.
1: Cash money, baby.
2: Вот тебе 300. Что-нибудь еще интересное расскажи, хоуми.
0: Нет, за что-нибудь еще. Это ты оплатил только то, что я уж рассказал. За что-нибудь еще. Ну, что тебе посоветовать? Послушай Василия Шумова, хорош. Какие... Хорошо. Блиц. Какие тебе группы? Василий Шумов и группа Центр. Это как бы синонимы. Собаки табака. Записывай собаки табака. Фидул жадный. Записал. Клейзавод. Громыка. Авиа. Вот. Тебе хватит пока. А, ну, это англоязычные. Это русскоязычные. Англоязычные, например. Например. Tropical Fuck Storm. The Residence это слишком для него, наверное, будет. Что еще? Короче, хватит теперь. Странно, что англоязычных мне особо в голову не приходит. Меньше в голову приходит. The Residence. Там... Ты сразу не найдешь то, что тебе зайдет, если зайдет. А, доктор Халигари, да. Доктор Халигари, наверное, слишком нойзово для него. Все, давай еще 300. Лучше... Ладно, в следующий раз приходи и задонать больше. Надо было сразу просить больше, блядь. Кингизер на Лизард тоже, да. King Gizzard in the Lizard Wizard. Давайте пересмотрим. Опять тянем время. Посмотрим, какой из них хороший клип. Либо какой-то из последних, либо Лариск. Либо Дедстик. Лариск. Ну где? Ну где? Блядь. Они засрали канал лайвами. Много раз пересматривал. Такой. Один из самых пересматриваемых.

0: Cash money, baby.
1: Я вообще отошел поссать, но я услышал звук доната. Я услышал звук доната и убежал, побежал обратно. Синдром упущенной выгоды проснулся. Да. Хотя, а что именно понимают под синдромом упущенной выгоды? Это одно и то же, что как sinking cost. Фелоси. Выгода. Нет, тут не одно и то же. Да, ФОМО. Но это как бы немного другое. Fear of missing out — это другое, как бы. Это не то, что сейчас, а вот. Не то, что почему я затребовал еще. Ну, спасибо. Спасибо. Ну вот ты лучше разом крупные суммы донать, а не много мелких. Там, по-моему, невыгодно получается. Вот.

Кстати, я пересматривал их. Последний клип. Я первый раз на стриме как раз посмотрел, а потом мы полностью смотреть не будем, мы тут объявим. Как обычно планировались.

0: Я сначала не обратил внимания, что... Что вот этот человек какой-то приглашенный известный актер или не знаю кто он. По-моему, тут где как-то веселее. Ну, тебе все веселее. Кстати, тот...
1: Cash тот... money, baby.
2: Чё, сколько тебе лет?
0: Еще 300 рублей, и я скажу, сколько мне лет. Ты слишком... маленькими суммами, по-моему, там невыгодно тебе же получается. Там процент же забирает, конечно, не солёт. Еще 300 рублей, и я говорю, сколько мне лет. Че тебе интересно так, сколько мне лет? Все помрем.

0: обратил внимание я на то, что вот это вот участники группы. Я их даже почти всех узнаю, типа вот Стю, ну, вокалисты, как говорят, как бенд-лидеры, как говорят, типа кто главный в группе, ладно, неважно. Джоуи, Амброуз.
1: Cash money, baby.
2: А зачем тебе 300
0: рублей? На еду! На еду! На еду, на еду. И вот остальные. Ты так и не ответил, ходишь ли ты подстригаться. Хожу.

0: легче вот сейчас ожидать, ну а почему нет? Как и любое искусство вызывает какие-то мысли, какие-то ассоциации, даже какие-то шутки.
1: Cash money, baby.
2: Так, пиздуй, работай.
0: Я уже затрагивал вопрос работы. Я не умею искать работу. Единственный, вот заказчика одного долблю, он скоро говорит, скоро даст, уже месяц жду, да, пизду. Я стрижу, мам. А все остальное как раз у меня не такие, не так быстро растут. А он ходит подстригаться. Да, во-первых, раз в полгода, во-вторых, в последний раз меня мать подстригла, да. Так что последний раз я тратил на стрижку в прошлом году. Не помню почему, но вот последний раз. И коротко, мне не понравилось, как меня подстригла. Но какая разница, я все равно из дома не выхожу. Ну, как? Я каждый день хожу гулять, но я не выхожу куда-то к людям.

0: Cash money, baby.
1: Ты программист, окей. Где живешь, пиздуй в ночную курьерку, как я. Я терпеть не могу людей, поэтому по ночам работаю.
2: Ну, я думал насчет... какое население у тебя в городе? Я думал, чтобы пойти в курьерку, но, во-первых, вот терпеть не может людей. Я не то, что терпеть, я social anxiety. Я к людям так-то глобально отношусь теоретически хорошо. У меня нет никаких предусуждений, но вот мне сложно с людьми контактировать. У меня какие-то психологические блоки, вот. Поэтому, ну, это ж нужно забрать товар, забрать что-то, принести, опять же, контакт с человеком, вот. Что я хотел сказать? Спросить. Ну и пешком реально, вот, москвича. А почему именно москвича? Не, я совсем не москвич. Вот. Не миллионник даже. Вот, я хотел спросить. Ну, и ты пешком в доставке работаешь? Ты пеший доставщик? Я просто вот думаю, ну как-то. Пеших я не видел. Пеших я не видел в моем городе доставщиков, поэтому не знаю даже, как это вообще разумно. А но если ночью. Ночью как раз мне самое то будет. Я вот сейчас не сплю ночью, и я в этом году начал регулярно гулять по часу в день где-то, и начал себя лучше чувствовать. Вот, поэтому мне как бы... А тут совмещение приятно с полезным. Да, я думаю, если мне в течение недели, если мне до следующего месяца заказчик там не выдаст работу, то мне придется, то мне уже выбора нету, кроме как устраиваться доставку. А в какой доставке? Яндекс или что ты работаешь? Вот. А ты москвич, поэтому, я не знаю, ты это, не ты, поэтому... Так я не понял, ты написал в какой формулировке, что у тебя есть? Да, по ночам работаю.
0: Cash money, baby.
1: Так сколько тебе? Я пошел на смену. Живу
2: молодец.
1: В а ты, получается, где? Я на вело. Но есть чуваки, которые ночью доставляют. Но больше 800 руб. Не заработаешь.
2: А я живу в городе под названием Орел. Это не секрет, тут вообще-то все многие знают, но они могли тебе спалить, да. А лет мне 30. Вот. Вот. Возраст, в котором уже пора в кровь.

Спасибо, большое спасибо за донат. Это очень, очень мне приятно и нужно, поэтому приходи еще, хотя бы немножко донать. Вот. Напоминаю, можешь подписаться на Твиче, чего ты вроде бы не сделал, и чтобы приходили уведомления и заглядывать на стримы, когда он начинает, они начинаются, если свободен. А также в воскресенье киностримы. Проверь перед выходными расписание, чтобы увидеть во сколько, я еще не знаю.

0: хорошее видео, не такое, что я прям буду прям пересматриваемое, но хорошее. Подключили вот нюха к синтезатор, к, как это называется, модульный синтезатор.
1: Cash money, baby.
2: Слушаю тебя и понимаю, что нельзя опускать руки. Заведи себе телку и роди ребенка, епта, и я на тебе подписался, гребень.
0: Ну ладно, раз настаиваешь, что подписался, то поверю. Ага, подтелка. Не говорите ему. Есть нюанс. Ну как бы, какая, блядь, тёлка, когда я асоциальный полностью, у меня нет контактов ИРЛ, ни друзей вообще. Кем я могу знакомиться? Во-первых. Во-вторых, есть нюанс. В-третьих, а почему я вызываю, что нельзя опускать, чтобы не докатываться до того, как до моего состояния в жизни? Да. Не опускай, не окажись к 30 годам Алоисом. Мне как бы другое надо. Мне надо... Две вещи. Разобраться с работой и более-менее содержанием себя, чтобы немного, но не так, чтобы работа стала полностью целью жизни, но настолько, чтобы хоть как-то себя обеспечивать, во-первых. А во-вторых, я хотел бы развить какие-то творческие навыки, освоить минимально музыкальную теорию, звук, работу со звуком, вот это вот все. Но тоже не очень с этим пока продвигается. Просто чтобы удовлетворение от жизни получать. Что я куда-то двигаюсь, что-то развиваю. Вот. Тяночка мне не нужна, и даже, ну... Хотелось бы, но кучек, ну, нет, такой цели у меня нет.

0: Так а кто этот чел? Кто этот чел? Это чел вроде типа кто-то не нонейм ща. Кто-то в Австралии известный, наверное. Типа вот, ты помнишь, что было где-то. Винсент Колосимо. И кто он? Чем он известен? Australian Stage Television Screen Actor, да. Австралийский актер. Австралийский актер.
1: Cash money, baby.
2: Тебе в умены не нравится? Или ты на антидепрессах, что либидо снижает, бро? Ты в глубокой депрессивной жопе. Как минимум, лет 78 это чувствуется. Даже по речи чувствую, что тебе пиздец хуево каждый день.
0: Окей. Я не в глубокой, я как-то держусь, но да, не совсем. Не... Явно не успешен по жизни. Нет, я не на антидепрессантах. Я у врачей вообще 10 лет не был. Вот. Вот, практически. Все, отстань, все. Спасибо за донаты уже. Все. Можешь сегодня больше не донатить. Спасибо. Нам игру надо продолжать. Детей, блядь. А мне клип не нравится, песня тоже. А мне и клип нравится, и песня. Но не лучшая, но хорошая.

0: Просто расчувствовался из-за разговоров про жены.
1: Cash money, baby.
2: Я тебе хотел 20 задонатить, потому что в тебе родственную душу увидел.
0: Донать. Могу дать, хотя куда тебе дать? Карту Сбербанка, чтобы ты прямо на карту Сбербанка перевел, если хочешь. Правда, ну, ты напиши что-нибудь в чат, Твича, чтобы я тебе отправил в ЛС, в приват. В кои-то веки нашли донатоспособного зрителя, господи. Мои годы стриминга окупились.
1: Cash money, baby.
0: Ну, напиши что-нибудь в чат Твича, чтобы я видел твой аккаунт в Твиче.

0: Пока нету сообщений в чате, ты чё? Нет, уж точно, вот. Лесник.
1: Cash money, baby.
2: Чат не работает.
0: Чат не отобразится просто на стриме. Ты можешь написать в него? Он работает. Вот, всё, смотри. Вот, я... Сейчас. Просто у меня отображение на стриме сломалось. А так-то... Вот, сейчас. Продемонстрирую. Вот, работает. Вот, лесник отправил, ну, пришло. Нельзя, ну, хорошо, задонать на... 10к мне хватит. Задонать 10к на Donation Alert. Если ты вдруг действительно... А, вот, он таки написал. Ладно, сейчас дам. Я не знаю, куда безопаснее, потому что Donation Alert тоже может стригериться на крупные донаты. Сейчас. Вот узнаешь мое имя, отчество. Так. Ну... Ты действительно узнаешь мое имя, отчество через это. И не пали его никому, хотя, наверное, кто-то уже и так знает. Вот, отправил тебе в личку мою карту Сбербанка. Ну, ты там не слишком... Мне и 10 хватит, если что. Слишком-то не раскидывайся. Ну, а раскидывайся. Мне как бы... Мне еще неизвестно, скоро ли мне еду, мне работу дадут, поэтому на еду мне пригодится. Так.

0: Cash money, baby.
1: Я, если честно, гей. Ихс, ты мне нравишься.
2: Sure. Отправляй на карту Сбербанка, чего ты там хотел. Он снова стал странным. Выудил у меня мой номер Сбера, говорит о том, признается в том, что он гей. Хотя, на самом деле, я сам-то предложил дать пока. Ну а ты, ЕКБ это очень далеко, так что.
3: What do you think you'll do when the silence is over?
2: Так, что поцеловаться мы с тобой все равно не сможем. И приезжать ко мне не надо, а то один уже.
4: I have what I came for and.
2: Кого ты на стрим привел? Я его?
4: I only hope to learn my father's name, but to see him.
2: По нему непонятно, он какой-то странный тролль или нет. Вот вроде бы нет, но вот внезапно.
4: And now I have the inheritance from quarantine? This is more than a fresh start I came here hoping for. And I like it here. I like knowing that I am in my father's homeland and I have met some people that I might one day call friends. Forever? Who knows? This event has changed my world. But all that matters is right now, yes? And right now, I'm happy here. I have answers and a home. I cannot ask for more.
2: В принципе, что это я заскромничал? Хоть на еду у меня там хватит 5-10 кас лихвой. Я надеюсь, мне скоро там работу дадут. Но у меня вообще-то там еще долг на кредитке, который мне надо закрывать. Поэтому. Сколько можешь, вот все отправляй. Пока, я проверил, пока ничего не пришел.
0: Cash money, baby.
1: В смысле странный? Почему не могу приехать к тебе и насосать твою депрессию?
2: Не, надо.
1: Могли бы няшиться вместе. Сбер написал, что перевод в течение 40 минут будет.
2: Ну. Мы посмотрим. Сначала на стрим приходи, а вот потом подумаем, да. А то точно. Я аж покраснел. Сбер написал, ну хорошо, жду. Проверю через 10 минут.
0: Cash money, baby.
1: Какой долг по кредитке в личку напиши, сколько?
2: Неважно. Неважно мне. Донать сколько ты можешь донатить, а не сколько этот долг закрывать. Не так уж много. У меня был большой долг, но я его закрыл. Но закрыл недавно, а потом снова начал с кредитки брать. Так.
3: I have
4: to. Sure.
2: Так. Чё-то ты свободно раскидываешься для работающего в доставке. Хотя, наверное, в миллионниках доставки работающие немало получают.

0: Дело в том, что стример Никита. Я фригидный.
1: Cash money, baby.
2: Сегодня твою судьбу можно облегчить. Решайся.
0: Еще этот голос говорит. Все, ты мне облегчил. Облегчил, прислал на спер. Если ты прислал. Сейчас еще раз проверю. Пока ничего.

0: О!
1: Я тебя искал.
2: I'm glad that you were in attendance. What good are such things if we don't? It only costs me a little time and some development materials. Compared to what it gets Miss Barbossa, it's nothing at all. Magic is born from the need for its practical applications, after all. What good is it if it's withheld? A thing that I would say really shouldn't need proving. It probably seems ridiculous to you, Mr. Ward, being so focused on getting her to recognize me.
3: No. My older brother, he always overshadowed me. I began to take risks at work. It was an effort to be seen, and in the end, it cost me dearly. It cost him dearly. I understand very well, Doctor.
2: Then maybe you can help. Has to be a way to prove to Fia that I'm not a child anymore. I've learned her ways, and I'm not as good at them as she is, yes, but I've gained new knowledge she doesn't have.
4: Cash money, baby.
5: Ладно, этот троллинг зашел далеко. Спасибо за эмоции, Ао. Давно так не угорал.
0: Ага, это, видимо, кто-то... Либо кто-то местный, либо кто-то стивач. Угу. А задонатил ты мне на Сбербанк или тоже застроллил? Ну, наверное, затроллил. Причем хороший тролль. Если бы он просто сказал, что задонатит 2к, я бы не поверил. Но он же активно донатит мелочи, значит, как бы вроде как может. Ну, видимо, нет. Видимо, не задонатил. Ну, ладно. Спасибо хотя бы за то, что ты накидал. Спасибо за то, что накидал на Donation Alerts. Уже приятно и уже поможет. Не сильно плохо. Видимо, он тебя давно знает. Да. Может, это мой заказчик? Пидораск, дай работу уже.
2: If not now, then when? Take my research. Maybe she'll listen to you. Maybe there's another way to convince her. I no longer see a way forward, but I haven't entirely given up hope.
0: Так, окей. И из чего он дал компоненты? Вот как, блядь, я должен был узнать, что его нужно квест закончить, чтобы он дал дополнительные ингредиенты?

0: Cash money, baby.
1: Нет, ты ебаный балласт, от которого я устал. Это твои увольнительные ебаква. Мы нашли Джуна в разы дешевле.
2: Не-не-не, ты не мой заказчик. Ты не мой заказчик. Непонятно, вот теперь непонятно, он реально в доставке работает или нет? Так-то я бы послушал советы от работающего доставки. Поспрашивал бы какие-то вещи. Может, это... Кто у нас в доставке из российских работает? Как его? Конфабляц или конфабляц — это другой?

0: Ah, Declan. Aren't you fierce good coming back to see me?
1: А если, ладно, не буду. Хотел еще как-нибудь забайтить на донат, но не буду. Он и так понемногу накидает.

А, я не туда смотрел, что ли? Оно обозна... Ага. А, ну, блядь. Я ступил, да. Вайперфэнк, очевидно. Вайперфэнк. Metal Zets Blue. Bark from Trick, No Ads You. Mix some aircon with some wax and top it off with a handful of flax. Handful of flax.

А этим нарисовали другие выражения лица.

0: Было готовиться желать счастья кому?
1: We did it.
0: Ну мы еще не знаем, вдруг придет на самом деле. Вдруг придет.
1: We did it.
2: You're right. I'm sorry, Rory. I've been too hard on your ways. Too hard on you. I wanted the old way to be the only way. Maybe because I am the old way. Maybe I'm not ready to hand over the role yet. But now I know that when I do, you're ready for it.
1: Thank you, Tfia. That means a lot.
0: Тебе вот несчастье надо желать. Какое же в деньгах?
1: Now, what was that green glow?
0: Ну, короче, можно чего-то пожелать, но не того. Don't spend it in one place.
2: I'm not sure, but I feel the better
0: for it. Это релиф. Это релиф. Мне как бы в любом случае нужно что-то с работы делать, но это бы помогло временно. Это релиф. Как бы припарка.
2: Whatever that lot have planned for this seance, I feel ready for them. I feel like we're ready for them. You'll join me, won't you?
1: I'd be honored to, Aunt.
0: Ага. Закрыто. И следующий час начался. Ну, что, двое осталось, двое, типа. Конец игры. И можно просто скипнуть несколько часов и заканчивать. А, я не проверял землю у церкви. Кстати. Ища людей.

У нас есть тут тролль, но тролль при деньгах. Тролль, готовый донатить по 69 рублей ради троллинга. Это хороший тролль, приходи еще троллить.

Он же по аватарке донат испарился. Причем это картинка мною поставлена. Это не он выбирал картинку. С опоссумом, если что.

0: Сколько там Субару? Сколько там Субару? Ты 1000 будет, уже неплохо, неплохо. Да. Уже приятно, уже приятно. А надо? Точно нельзя? Не помню, может.
1: Cash money, baby.
2: Ты застрял в 2:17, 2:19 и инфантил к тому же?
0: Почему в 2К? Почему именно в 2К18? 2К19.

69 рублей, он донатит по 69 рублей, потому что это выставленный минимум, чтобы озвучилось и вообще, чтобы пришло. Ну, ладно, повышать не буду. Копеечка, копеечка.

Зачем он стоп-дом поставит? Я не уверен, что там можно прямо именно любую, а не из выбора. Как на... Вот, Серчаев, ты донатил через другой, как донейт-стрим, а там как выбор картинки работает? Там же не любую, а там можно было выбирать, это типа разные выбирал. Так, скрыт.

0: И я думаю, может сменить игру на что-то короткое. Развлечь гостя то чем-то, что начнем сначала небольшое, будет ему понятно. Но я не знаю, что. У меня скачан один короткий детектив, который я хотел заценить, где нужно аудио слушать. Она как-то завязана на... Типа, нужно анализировать ситуацию, расследовать, исходя из...
1: This is quite the turnout.
0: Из-за аудиозаписи, сделанных с жучков в доме, типа. Но это... Это не будет понятно даже леснику. Да, sure.
1: I hadn't expected anyone to take much interest in the area.
0: Слушаем очередную сраную лекцию.
1: I suppose I should start by introducing myself. My name is Simon Coventry. I'm going to share some interesting facts about this part of Ireland that I picked up while researching for this trip.
0: Кстати, вот наш гость, наверное...
2: Cash money, baby.
3: Ты цитируешь ежи с армата, поэтому ты в 2x1.7, 2x1.8. Играй в Telltale или Disco Elysium, чтобы я мог надрачивать бибу под твой бубнеж.
0: Я не знаю, кто такие вот ежи серматы и вот прочие вот это, вот эти, я не знаю. Вот Сырчаев, наверное, знает. Disco Elysium в планах. Disco Elysium в планах. Telltale не очень. Там, где донатят, был выбор искать каталога. Нет, не отключил, в смысле, а я ссылка на него не дана? Нет, ты можешь туда донатить. Я просто ссылку перестал постить. А, ну я перестал постить, наверное, потому что, типа, через Donation Alerts то же самое. Поэтому... Тебе, ради тебя буду постить, если будешь туда донатить, буду постить. Обычные депрессивные мысли, отвлечь таблеточками разговорной терапии. Возможно. Возможно, да, возможно, нет. Ну как? Ладно, не будем про экзистенциальность. А Ноки Токазы знаешь? Нет, даже имени не слышал. Ежи Сармата, наверное, я имя слышал. Вот это что-то популярное у дуачеров. Как кто еще из этой компашки? Как же еще какого-то чела из этой компашки? Как-то... Какой-то там маргинал. Убер. А вот это где-то из одной и той же, да? Вот. Одной компашки.
1: So, I'm sure you all know, this land came into the Blake family in the 1650s after Cromwell's invasion. What I found interesting was what came before. This land was a place of worship and innovation. A gathering spot for scholars and engineers and artists to work on understanding and advancement, the betterment of their people.
0: Древние русы-изобретатели.
1: Easy pickings for Edward Blake. No doubt he and Cromwell cared very little for any knowledge held by primitive pagans. I couldn't find anything that spoke to what happened at the work from that site. Presumably, it was set ablaze. One has to assume not everyone was put to death by Cromwell's forces. However, I suspect many surrounding families have stories and knowledge passed down from that time and those people.
0: А чего у Telltale выходило? У Telltale вроде сиквел этого... Wolf Among Us.
2: Cash money, baby.
3: Да не пизди. Ты тупо делаешь вид, что не знаешь их.
0: Нет, нет, я не знаю, я русскоязычных стримеров никогда не смотрел. И какое у меня отношение? Раньше у меня было просто фу, типа, вот, когда когда я еще сидел на 2Ч, и вот начали всяких Мэдисона, вот этих Хованских там форсить, обсуждать. Мне как-то отвращение было сразу. В будущем я нашел себе интересных стримеров в англоязычной сфере. Вот. Но когда я сам стал стримером, мне немножко отвращение к ним сменилось, не знаю, ну, не уважение, а просто меньше отвращения, потому что я понял, что вот быть интернет-клоуном, это тоже вот надо уметь, что это тоже скиллы, что это тоже... Вот. Но нет, я их... Вообще, честно, честно.
4: You flatter me, sir.
0: А что? Погоди, как ты сформулировал? Я транслирую то, что говорил этот Ежи Сармат. А что? Что я говорил? Что он говорил?
1: Perhaps those survivors are the reason that Connor
0: не дают полежать, да,
1: wonderful myths and sacred sites.
0: Ходячие, ну, ходячие это давно, а именно что недавнее. Ходячие они не продолжали.
1: Rathwain and Owenogar Cave, Queen Maeve and her cattle raids, the children of Lear. All fascinating stories, but too long to get into here. Certainly worth a read in the very well stocked library here, if you find yourself bored. Not that I can see that happening with the seance only hours away.
5: Does anything of the pre-Christian site still exist?
1: Oh, I don't think so, I'm afraid. From what I can gather, it was all razed to make way for the castle and its estate.
5: I read one monk's account that what was here before was partially underground.
1: You've done your homework, Father. Yes, some accounts do suggest that, though none of the maps I've studied show anything useful. Marquess?
4: There are some sinkholes on the far reaches of the grounds, where caverns beneath the old settlements collapsed in. I do not know whether those collapses are the result of time, or if they were manually closed. I suppose it matters not either way. Nothing else remains.
1: Well, there you go, Father. That's me, I am afraid. I've nothing else to share. Probably quite mundane in the face of everything, but nothing wrong with a break in the face of madness.
0: Так, Ю.
5: Yes.
0: А чё он нужно?

0: It doesn't ease the hurt in my heart to see her. I didn't know how heavy that was sitting on my soul.
1: Why don't you take some time, Miss Murphy, and rest?
0: If you're sure, sir. I do feel weary from all this.
2: Ну, мы видим, она... Один. А гостей незакрытых-то два, по-моему. Типа, ну... Слишком очевидно. Ладно, все уже я критиковал. Наверное, не пожалел, что поиграл в эту игру, но на грани того, чтобы я пожалел, что я на это время потратил. На грани. А Диско Элизиум мы на английском будем проходить или с русиком? Как бы... Все равно, небось, только стабильно будет один лесник проходить. А, наверное, и ему, и мне интересно попробовать на английском полностью. Хотя вдруг будут дополнительные зрители. Я так и не знаю, там все озвучено или... Или... Но реплики, которые ты выбираешь, не озвучены. Ладно, посмотрим, короче. Все равно еще не скоро будут проходить. Наверное. Это очередная игра, очень длинная. Или не очень длинная, я не знаю. Так.

Новый трек. Так. На русском, на английском вообще будет. Оно озвучено. И это приятно слушать. Оно ж озвучено там почти все. И это интересные, приятные тексты, в отличие от, допустим, текста в этой игре, которые заебывают в очередной раз одно и то же. Поэтому...

0: Ты понял, чей это ребенок? В смысле, ты такой понял, что это ребенок и Мэй, ребенок младше Мэйда? Или от кого этот ребенок у нее там? Ты только больше внес не путаницу своим вторым сообщением. Ну, читай там. Посмотрим. Можно было бы ради тебя, но ты же даже, хотя тебе интересен диск Elysium, типа, хотя непонятно, ты просишь не диск Elysium, ты просишь этот, как его, Esoteric Ape, но ты же все равно не будешь прям стабильно и активно. Ладно, посмотрим. Наверное, хорошо переведено. Наверное, разработчики постарались, чтобы нашли хорошего переводчика. Надеюсь. Так, нет.
1: We meet again, Mr. Ward.
0: С английской озвучкой. А там есть не английская озвучка. Естественно, с английской озвучкой мы обсуждаем с каким просто текстом.
1: And what a plan, yes? People across the globe and the ages will know this moment, this piercing of the veil, and with it, they will know the name Michael Skerritt. Impressive, eh?
2: Frankly, Mr. Skerritt, it turns my stomach.
1: What?
2: That the best way you can think to see out your days is by ending them in the hope of impressing who exactly? The others here at the event. Businessmen back home. Or historians in the future. Such a pointless sacrifice.
0: All of the above.
2: And you don't even know if it will work.
1: I believe it will work. Miss Mantovani can pull it off.
2: Perhaps she can. And she'll get all the accolades for it too. You know Louis Pasteur for his vaccine.
3: Минуты. 2 часа. 3 минуты. 2 часа. 3 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа. 4 минуты. 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 5 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2 часа.
4: 6 минут.
3: 2
4: часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа
3: 7 минут.
4: 2 часа
3: 7 минут.
4: 2 часа
3: 7 минут.
4: 2 часа
3: 7 минут.
4: 2 часа
3: 7 минут.
4: 2 часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 7
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 8
4: минут.
5: Товарищи! Дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Товарищи! Сложившаяся структура организации требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требует определения и уточнения системы массового участия. Равным образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.
4: 2 часа 9 минут.
3: 2 часа 9 минут.
4: 2 часа 9 минут.
3: 2 часа 9 минут.
4: 2 часа 9 минут.
3: 2 часа 9 минут.
4: 2 часа 9 минут.
3: 2 часа 9 минут.
4: 2 часа 9 минут.
3: 2 часа
4: 9 минут.
3: 2 часа
4: 9 минут.
3: 2 часа
4: 9
3: минут.
4: 2 часа
3: 9
4: минут.
3: 2
4: часа 9
3: минут.
4: 2 часа
3: 9
4: минут.
3: 2
4: часа 9
3: минут.
4: 2 часа
3: 9
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 10
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2
4: часа
3: 11
4: минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 11 минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 11 минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 11 минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 11 минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 11 минут.
3: 2 часа 11 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 12 минут.
4: 2 часа 12 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
4: 2 часа 13 минут.
3: 2 часа 13 минут.
5: Товарищи! Постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Товарищи! Сложившаяся структура организации требует определения и уточнения существенных финансовых и административных условий. Таким образом, сложившаяся структура организации способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны, постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. С другой стороны, сложившаяся структура организации позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития.
3: 2 часа 14 минут.
4: 2 часа 14 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 15 минут.
3: 2 часа 15 минут.
4: 2 часа 16 минут.
3: 2 часа 16 минут.
4: 2 часа 16 минут.
3: 2 часа 16 минут.
4: 2 часа 16 минут.
3: 2 часа 16 минут.
4: 2 часа 16 минут.
3: 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут.
5: С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании новых предложений. Таким образом, рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа новых предложений. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направлений прогрессивного развития. Товарищи! Новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации направлений прогрессивного развития.
3: 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 23 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 24 минуты.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
3: 2 часа
4: 25 минут.
5: Товарищи! Рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации новых предложений. С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий способствует подготовке и реализации существенных финансовых и административных условий. Повседневная практика показывает, что новая модель организационной деятельности способствует подготовке и реализации дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности играет важную роль в формировании существенных финансовых и административных условий.
4: 2:26. 2:26. 2:26. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:27. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:28. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:29. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. 2:31. 2:31. 2.
6: К сожалению, те группы, которые считают интересными и которые достойны быть услышанными широкой аудиторией, их нигде не показывают, их нигде не передают. Вот и все, к сожалению, это происходит.
7: Поэтому... А с чем это связано? Это ориентация...
8: She seems a sweet girl. She'll be 14 in the winter. You said that just the way my sister talks about her children. I only said she'll be 14. It's not the words, dear. It mm-hmm. so happens I might be the closest Alma has. That's a terrible burden. No. It's a privilege. What?
0: Да, поговорили.
7: Это на глупление населения. Или наоборот, его хотят как-то дать отдохнуть.
6: Значит, на мой взгляд, несколько моментов. Существует старый добрый, что в Америке называется Payola. Payola – это традиционный американский термин, который означает то, что если хочешь, чтобы музыку играли по радио, плати. То есть money under the table. Надо приносить деньги, тогда твоя музыка заиграет. Но в нашей стране существует еще цензура, которая существует...
7: Эстетическая, да?
6: Нет, обычная цензура. Mm-hmm. То есть, ну, вот я же слышал, ваши сняли стихотворение из этого, из канала.
7: Да, ну,
6: из канала
7: это самоцензура. Это же
6: ну,
7: нет,
6: вот, ну, какая она, сама или она не сама, но она есть. Вот, поэтому то же самое происходит, это как на канале «Дождь», ваша ситуация, это как бы эпизод, а эпизод, он имеет, на мой взгляд, системный характер, везде то же самое происходит. Вот эта самоцензура, как бы что ни вышло, как бы меня не сняли, как бы нам не нагрянула проверка.
7: Они любят это сейчас.
6: Вот, да. Вот и все, и поэтому слушайте попсу и слушайте песни ни о чем, пустоту такую вот, которая называется музыкой.
7: Слушайте, а из того, что делается на Западе сегодня, из людей, которые там работают, кто вам интересен, кто у вас в друзьях и на кого бы вы вот компасом своим указали?
6: К сожалению, существует большое количество музыкантов, но которые здесь неизвестны. Я назову известных.
7: Давайте, да.
6: Вот. Начну с того человека, который, к сожалению, уже умер, Фрэнк Заппа. Вот, это великий музыкант, который, к сожалению, умер рано, у него был там...
7: Рак простаты,
6: да. Но не в этом дело, потому что все его записи и многие его просто такие, как бы, комментарии социальные, они остались, их можно найти там и в Ютьюбе, и кто интересуется, там выходили они на DVD, и на разных что-то видеокассетах, да. И альбомах. Вот, если человек поймет вот этот месседж Фрэнка Заппы, вот, и послушает, что он делал, и как он это делал, я считаю, что...
0: Я, кстати, не слышал Фрэнка Заппа вообще пока. Причем я слышал о нем, и что вроде может как-то пересекается с моими интересами, но до сих пор не пытался слушать.
6: Человек получит очень много полезной информации. И, по крайней мере, вот сопоставлять себя с творчеством Фрэнка Заппа, я считаю, что это очень полезно, особенно молодым музыкантам, которые считают, что им есть что сказать. Вот, наверное, это я его назову, потому что остальные музыканты, они будут менее известны. И...
0: Жаль, не назвал этих менее известных.
6: Фрэнк Заппа, на мой взгляд, является... Тем более, сейчас у нас как бы возникла такая ситуация, очень похожая, в которой была в какой-то степени американская рок-музыка начала 80-х годов, когда там были гонения на рок.
7: Да-да-да.
6: Вот это типа Гор, вот это жена этого Алла Гора. И плюс там еще всякие консервативные мамаши там, и прочие вот эти реакционные организации пытались ввести цензуру, чтобы им не нравились слова песен, рок-музыкантов и так далее. И Фрэнк Заппа, он был практически один.
0: Хотя я про слушание в Сенате, на которое приглашались рок-музыканты, я слышал что-то. Причем там многие неубедительно выступили. А убедительнее всех выступил чел из группы Kiss. Причем все остальные...

0: ситуацию в плане того, что цензура начала расцветать, что Америка превращает в теократию, что очень сейчас типично для нашей страны. Расцвет вот этой религиозной цензуры, куда ни ткни. Засели батюшек, куда ни приди. Вот.
1: Слушайте, а тогдашняя эта критика рока, она была во многом реакцией на Вудсток, которая, как вы помните, грамотным, так сказать, и гламурным, и тихим местом отнюдь не было. Там мы знаем, что там происходило. Мы, к сожалению, мы сейчас вынуждены прерваться, но я успеваю задать достаточно существенный вопрос. Есть ли сейчас на Западе явление хоть отдаленно подобное Вудстоку, явление, которое собирали бы такое же количество народу и такое же количество выступающих? Мы поговорим об этом ровно через 3 минуты.
2: Сити-шоу. Дмитрия.
1: Еще раз, дорогие друзья, 995-1. Есть ли сейчас обычную?
3: Из окрестностей Лос-Анджелеса, там время практически каждый год теперь проходит большой фестиваль Куачелла называется.
1: Куачелла?
3: Куачелла. Mm-hmm. Это вглубь материка, в такой в пустыне, такой open-air на несколько дней. Там mm-hmm. можно увидеть все, что угодно и кого угодно. Вот, начиная там от хедлайнеров известных групп и кончая там маленькие сцены есть. Вот, все это происходит, все это есть. Но опять же, существует такой момент, что со времен Вудстока появился интернет. Вот, и многие группы теперь как бы представлены, помимо того, что они играют в концертах, в основном такие группы играют в небольших клубах, потому что они не попса и их не
1: и не предназначены для завоевания.
4: How are you feeling?
5: Of course, but I could blame a lot of it on Miss Dean or this hat, but my training works against. I have some, but even if...
1: Массовых аудиторий.
0: И у них, наверное, такой нет цели. И тем более времена изменились в плане того, что музыка стала таким, ну, продуктом, который как-то там в пакетч какой-то он превращается. И потом мы слышим в рекламе какой-то мази от прыщей куски там чьей-то песни по телевизору.
1: Вот о чем я не могу не спросить, опять же, есть ли у вас ощущение, что интернет, об этом многие говорят, убил музыкальную индустрию? Потому что БГ когда-то заметил, что вещь ценна для нас усилиями, с которыми мы ее приобрели. Сейчас, когда можно скачать где угодно, что угодно, хоть в пустыне, там, я не знаю, три белых коня. Тем не менее, не произошло ли...
5: Well, as did I. And chasing a husband without discussing it with her. I'm still coming to terms with it, I think. But I don't know what comes next for us. And Dara. Dear, sweet Dara. He trained me in the sight, you know. Oh, for him to be in this place. And, of course, you found the material. You have given us a chance. Thank you.
1: Какого-то необратимого изменения в нашем отношении к музыке.
0: Я считаю, что интернет, наоборот, сослужил огромную услугу в плане музыки, сделав ее доступной. Сделав ее доступной для всех, кто интересуется чем-то, чем-то редким.
1: Ну,
0: чем-то
1: вот как говорит тот же БГ, мы не ценим того, что можем легко получить. Вот то, что оттуда можно легко в любую секунду скачать кого угодно. Это хорошо или плохо? По мне так хорошо. Но...
0: Я считаю, что это великолепно. Mm-hmm. Я считаю, что это великолепно. Это доступ к информации, доступ к общению. И самое страшное, на мой взгляд, для музыканта, это быть вот этим провинциалом.
6: Интересно, сменилось у него мнение за 10-15 уже лет?
0: Нет, это доступ к информации, доступ к общению. И самое страшное, на мой взгляд, для музыканта, это быть вот этим провинциалом, вот эта местечковость, когда человек, когда изобретает велосипед, когда он что-то не слышал, что-то не знает, не в курсе дела, начинает что-то делать, и потом оказывается, что это уже было сделано 30 лет назад. Интернет дает ему возможность хоть как-то так сориентироваться и в том числе и рассказать о себе.
1: А есть ли у вас чувство, что мир стоит на пороге какого-то взрыва эстетического, какого-то безумного интереса ко всему новому, потому что все старое исчерпано, и не получим ли мы в ближайшее время новый культурный ренессанс? Ну, прежде всего, это касается, конечно, музыки и кинематографии, тех сфер, где вы работаете.
0: Я думаю, что, по крайней мере, сейчас начинает появляться, что достойно внимания. Вот мы с ребятами говорили, и как бы такая появилась идея, что вот сейчас 2011 год, он чем-то напоминает 81 год в СССР, именно в плане музыки. Когда вот это после брежневского застоя вдруг стали появляться какие-то группы, которые, mm-hmm. во-первых, играли

0: рок на русском языке, что было так, до этого, его практически не было, вот именно русскоязычного рока. И потом это превратилось в явление, что теперь мы называем русским роком. И вот, на мой взгляд, сейчас вот в наше время что-то такое как бы зарождается. То, что что-то оживает.
1: Ну, то, как русский неореализм, да как и итальянский неореализм, если на то пошло. Скажите, вы верите в то, что рок обязан быть протестом? Или допускаете рок идиллический, ласковый, радостный? То есть важна сила эмоций, а не ее верх.
0: Значит, рок должен быть, на мой взгляд, это каким-то живым, актуальным искусством, то есть у которого должен быть пульс. Соответственно, протестность является частью этого как бы такого портрета.
1: Вась, вот и за долгие годы жизни и здесь, и там, вы, как музыкант, в какую сторону наиболее наглядно эволюционируете? Потому что я последние ваши вещи не знаю, мне трудно об этих альбомах судить, по-моему, их никто и не слышит. Кроме как, может быть, некоторые завсегдатаи вашего сайта.
0: Ну, я считаю так, что я к этому отношусь как к творческому процессу, я не отношусь к этому как к карьере или как к коммерции. Мы никогда не играли чёсовых концертов. Мы никогда не старались там кому-то понравиться, куда-то пробиться.
1: Вот. Ну, это понятно, а музыкально-то этот стиль как изменился?
0: Я могу вот что сказать, что этот альбом, который мы сейчас делаем, он для меня все равно является экспериментальным, потому что такой лоу-фай и такой совершенно примитивный своего рода такой традиционный рок для центра, он после всех моих электронных, интернетовских там и так далее альбомов, он является чем-то новым. А по содержанию я могу просто прочитать те несколько текстов в плане такой чистой поэзии своих песен для этого.
2: Не.
0: В альбома. Попытаюсь подтвердить.
1: Почитайте вот
0: это. Я почитаю, потому, кстати говоря, попытаюсь подтвердить тот постулат, что русский рок — это в первую очередь слова.
1: Давайте.
0: Я вот захватил с собой несколько.
3: Are you okay, Father? My mission is not complete, but my part in it is over. What happens next is up to you. As for me, whatever comes after.
2: Так.
3: I'll take.
2: Сохранится. И я скипаю час.

Угу. Есть смысл. Наверное, сюда нет. Можно сходить в шкафу. Ой, уже 15 минут прошло.

Ну, мы не всех исключили, потому что мы всех расследовали, но мы как бы не все факты собрали, поэтому... Как бы очевидно, что это на это указывает, но непонятно, можем ли мы отключить монтование. Монтование и синота.

Right. Обратно. Мне же сказали, что это point of no return. Но выйти обратно можно почему-то.

Вот не помню, слуга, там говорилось где-то про то, что слуги вот как готовят Уолтеру Блейк-младшему, а слуги сами носили ему еду или не сами?

Нет, миссис Джойс не имела ключ. Миссис Джойс сейчас спиздила ключ у Блейка. Типа, он именно, ну, не спиздил, а для чего-то он ей дал, не помню. Вот, может, чтобы, типа, еду отнести. Она передала мне. Постоянного ключа у меня не было. Да, да, да. Ага, опять, опять, опять. Зачем?

0: Phrenology — это что такое? Я знакомо звучит.
1: Угу, угу. Угу.
0: А при чем тут это? Только недавно переслушивал эпизод, где фрейнологию рассказывалось. Не помню, причем это как бы сайт тема. К чему это было привязано? Ну там про того, кто начал все это. А с чем они там завязаны были, уже не помню.

What buttons in what order? Какие цифры? Так, ты выписал. Ага. 74 W 53 I и 26 F. Выписал. А сколько Blueprints и Golden Idol лучше вот этого всего? Насколько? Просто несравнимо. Um.

Я же только прочитал. Вайф.

Жука-игрок думал, кстати, вот. Жука-игрок думал, что вот эта игра будет, типа, глубже и сложнее, чем Blue Prince.